0: с нашим творчеством сада видела, Сани.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.